0: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.
1: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. Тепло и чисто. В Айхале к зиме отремонтировали остановочные павильоны. Удар на золото. Мирнинские каратисты привезли награды с турнира в Новосибирске. Признание лучших. 4 фильма «Алмазного края» отметили на международном кинофестивале. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка на столбике термометра 0 градусов без осадков. В Ленске ясное небо от минус 6 до плюс 4 градусов. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале до 1 градуса ниже 0. В Накине облачно. Отметка на столбике термометра покажет 2 градуса со знаком плюс. Осадки не ожидаются.

0: Радио «Алмазный край». Объединяя города.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: В мирном 10 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске: тепло и чисто. В Айхале к зиме отремонтировали остановочные павильоны. Удар на золото. Мирнинские каратисты привезли награды с турнира в Новосибирске. Признание лучших. 4 фильма «Алмазного края» отметили на международном кинофестивале. Теперь подробно. В Айхале отремонтировали 4 теплых остановочных павильона. Работы провели к зимнему сезону. В павильонах заменили облицовку, восстановили внешний вид лавок, обновили напольное покрытие. Конструкцию спроектировали с учетом якутских морозов. Для комфорта ожидающих пассажиров предусмотрели систему отопления. Власти призывают жителей бережно относиться к имуществу поселка и соблюдать правила поведения в общественных местах. Состояние павильонов отслеживают через камеры видеонаблюдения. Далее. 3 медали привезли мирнинские каратисты с международного турнира по киокусинкай. Соревнования 34-й мемориал Андрея Якутова прошли в Новосибирске. Мирнинцы поднялись на пьедестал в условиях высокой конкуренции. В соревнованиях участвовали более 1300 спортсменов из 15 стран и 34 регионов России. Константин Максимов завоевал серебро в весовой категории до 70 килограммов. Ольга Алимова стала бронзовым призером в категории до 60 килограммов. Анатолий Соловьев – бронзовым в категории до 55 килограммов. Тренирует каратистов Виталий Петров. И еще одна новость. 4 фильма «Алмазного края» завоевали награды 8-го международного кинофестиваля «Майн Муви». Торжественное награждение призеров прошло в Москве. В этом году эксперты отсмотрели 118 фильмов от 34 компаний. Серебро в номинации «Лучший фильм о компании» присудили выпуску проекта «Производство в деталях. Путь алмаза». В нем рассказывается об этапах добычи драгоценных камней от разведки их месторождений до попадания на мировой рынок. Такая же награда в номинации «Лучший рекламный имиджевый ролик» у фильма «Музей алмаза», который «Алроса» открыла в Мирном. Бронзу в номинации «Хроники алмазодобычи» получил документальный фильм «Фабрика сокровищ. 50 лет фабрики номер 12». А среди фильмов об экологических проектах в тройку лучших вошел выпуск «Производство в деталях. Экологичное производство «Алроса». Напомним, в 2025 году «Алмазный край» тоже привез кинофестиваля 4 награды. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка на столбике термометра 0 градусов без осадков. В Ленске ясное небо от минус 6 до плюс 4 градусов. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале до 1 градуса ниже 0. В Накыне облачно. Отметка на столбике термометра покажет 2 градуса со знаком плюс. Осадки не ожидаются.
1: «Алмазный край». Айхал 101.9 FM.

мое имя. И не ходи с ним по нашим местам. Не обнимай его сильно, как обнимала когда-то меня. Не говори, что он лучший. Раньше таким для тебя был и я. Просто забудь все поступки с

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка на столбике термометра 0 градусов без осадков. В Ленске ясное небо от минус 6 до плюс 4 градусов. На севере района облачно с прояснениями. В Удачном Айхале до 1 градуса ниже 0. В Накине облачно. Отметка на столбике термометра покажет 2 градуса со знаком плюс. Осадки не ожидаются.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Афиша. Программа о культурно-спортивных мероприятиях Алмазного региона.
1: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и я расскажу, как приятно и с пользой провести эти выходные. 10 октября в поселке Чернышевский состоится открытый районный турнир по настольному теннису «Алмазная ракетка». К участию приглашаются спортсмены Республики Саха-Якутия, изъявившие желание побороться за победу в личном и командном зачете. Турнир пройдет в здании физкультурно-оздоровительного комплекса «Каскад» по адресу улица Гидростроителей, дом 2. Начало соревнований в 10 утра. В этот же день только в Айхале пройдет мастер-класс по изготовлению магнитика из натурального спила дерева. Приходите во Дворец культуры «Северное сияние». Вас будут ждать в 11-м кабинете в 15 часов. Переносимся в поселок Алмазный. 10 октября в спортзале «Молодежный» день открытых дверей. Давно мечтаете привить ребенку любовь к спорту или сами ищете идеальное место для тренировок и перезагрузки? Приходите. В этот день вход абсолютно свободный. А участие во всех мастер-классах бесплатное. Начало в 2 часа дня. Вечером 10 октября в «Северном сиянии» намечается дискотека «Школьный движ». Домашка подождет. Единственный урок – это танцы. Начало в 19 часов. Ищите необычный, активный и познавательный досуг для школьников? Дворец культуры «Алмаз» приглашает ваших ребят на мультимедийное шпионское приключение. 10 октября вместо обычного урока – настоящее спецзадание. Ребятам предстоит пройти испытание, разгадать хитроумные шифры и собрать секретный код. Это отличный способ проверить логику, научиться работать в команде и получить море эмоций. Ну и, конечно, функционируют музеи, библиотеки, бассейны и многое другое. Было бы желание, а досуг завсегда найдется. На этом все. Отличных выходных.
2: Для слушателей старше 16 лет.
4: Иногда одно украшение может рассказать о многом. О любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Улица Советская, 11. Культ. Спорттовары.

0: слушатели старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, Культ, Спорт, Товары.

Ходжу в городе бетонных коробок, лишенный души словно робот, где пепел и пыль накрывают дороги туманом сильнее, чем Лондон, где воздух густой и тяжелый, как будто горит сигарета без фильтра, и масса безликих людей, ни тени улыбки, ни имени в титрах, когда не видно

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном. 11 часов.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка на столбике термометра 0 градусов без осадков. В Ленске ясное небо от минус 6 до плюс 4 градусов. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале до 1 градуса ниже 0. В Накине облачно. Отметка на столбике термометра покажет 2 градуса со знаком плюс. Осадки не ожидаются.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявление и реклама. Айхал. Удачный. Ленск.
5: Вниманию жителей Удачного. В связи с проведением ремонтных работ на канализационно-насосной станции микрорайона «Новый город» 10 и 11 октября с полуночи до 5 утра будет отключено холодное и горячее водоснабжение в жилых домах номер 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 34. По вопросам, связанным с отключением, обращаться в АДС по телефону плюс 7 411 36 541 33. В ООО «Новоленская ТЭС» в городе Ленск требуются лаборанты, электромонтеры, мастер высоковольтных испытаний, машинисты топливоподачи, трубопроводчики, слесарь газового оборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
1: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

Радио «Алмазный край». Объединяя города. Радио «Алмазный край».

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. Забеги по карьеру и арт-объект. Мертницы предложили идеи в программу поддержки местных инициатив. В Мирном стартовала вакцинация от гриппа. Юные мирнинские художники представили больше сотни летних работ в галерее ДШИ. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка на столбике термометра 0 градусов без осадков. В Ленске ясное небо от минус 6 до плюс 4 градусов. На севере района облачно с прояснениями. В Удачном Айхале до 1 градуса ниже 0. В Накыне облачно. Отметка на столбике термометра покажет 2 градуса со знаком плюс. Осадки не ожидаются.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявления и реклама. Мирный.
4: «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
5: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля пожарного, категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы. Стабильная заработная плата. Денежное довольствие. Льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9, телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru. В магазин семейный требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Услуги автостоянки. Телефон 22-822, 22-822.
0: Фоксбокс. Грузоперевозки для дома и бизнеса. Переезд или доставка – все организуем за вас. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. В управляющую компанию требуется слесарь-сантехник, электрогазосварщик, официальное трудоустройство, социальный пакет, высокая заработная плата. Звонить 8-914-269-0481, 8-914-269-0481. Ресторан «Зазеркалье» приглашает. Планируйте банкет, юбилей, корпоратив или семейное торжество? Подарите своему празднику красивую атмосферу, вкусные блюда и приятные впечатления. Ресторан «Зазеркалье» проведет ваше мероприятие на высоком уровне, от небольшого семейного праздника до большого торжества. Банкеты, мероприятия, юбилей и торжества – все в «Зазеркалье». Звоните и бронируйте дату. 8-914-252-24-22. 8-914-252-24-22.
5: Агентство аренды. Телефон 234-56. 234-56.
6: Рекламная служба. Радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
7: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС. Тонсерте АОН. И КЮСЕ Тон Бирнемеда свидетельствует. СБС информационной технологии. Он на массовой коммуникации. Регистрация надзор. Федеральная служба. И клинический бюджет. Для
0: слушателей старше 16 лет.

0: в Мирном. 12 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передунов. В этом выпуске: забеги по карьеру и арт-объект. Мирнинцы предложили идеи в программу поддержки местных инициатив. В Мирном стартовала вакцинация от гриппа. Юные мирнинские художники представили больше сотни летних работ в галерее «Дыши». Теперь подробно. Ежегодный бег вокруг трубки «Мир», возведение мемориалов в честь погибших участников СВО и другие идеи жителей обсудили в мэрии Мирного. Организации и неравнодушные граждане представили проекты для участия в программе поддержки местных инициатив. Были и идеи по благоустройству, строительству придомовых водных емкостей для экстренного тушения пожаров, ремонт дворов на Ленина и Павлова и не только. Комментирует Игорь Видман, первый заместитель главы администрации Мирного по ЖКХ.
3: Значит, в этом году мы реализовали в рамках ППМИ обустройство дворовой территории на улице Комсомольской. Есть второй этап. Хотелось бы тоже, чтобы жители его поддержали, чтобы его уже довести до логического завершения. Ну и интересный был проект, который предлагает тоже инициативная группа. Это создание арт-объекта в городском парке.
2: Отдать голос за интересующий проект можно с 12 октября. Ссылку на голосование публикуют на официальных страницах мэрии. Отобранные по итогам голосования 3 проекта рассмотрят на уровне республики и включат в план благоустройства на 2027 год. Проекты, которые победят, объявят в декабре 2026 года. Далее. В Мирнинском управлении автодорог день начался с вакцинации от гриппа. Медики приехали по заявке предприятия. Сотрудники получили вакцину во время диспансеризации. Специалисты медцентра Алроса и Мирнинской центральной районной больницы отмечают, прививка важна не только для профилактики заболевания. Продолжит Инна Игаева, фельдшер кабинета неотложной помощи ИОРВИ.
4: Прививка снижает риск заражения, но если вы все-таки заболели, она снижает риск осложнений.
2: Выездную вакцинацию организуют по заявкам структурных подразделений компании. Привиться можно и самостоятельно в поликлинике или медицинском центре Алроса. И еще одна новость. Более 1000 работ каждое лето создают воспитанники художественного отделения детской школы искусств Мирного. На пленэрах они с натурой рисуют городские улицы, природу и архитектуру. Лучшие картины представили на ежегодной выставке, которую организовало районное управление культуры и ДШИ. В художественной школе Мирного время осенних натюрмортов. А еще недавно Ксюша Афанасьева делала летние городские зарисовки, запечатлела уличные лавки, велосипеды и даже первые желтые одуванчики. Внимание художницы привлекли не только мирнинские пейзажи. Таких картин целая галерея. Летние пленэры – обязательная часть учебного плана. На несколько часов класс меняется улицей, а вместо кувшинов и ваз – перед глазами живые пейзажи. Особо увлеченные юные художники не расстаются с карандашами и красками даже на каникулах. Продолжит Ксения Афанасьева, воспитанница художественного отделения ДШИ.
5: Летом очень интересно рисовать, но немного легче из-за погодных условий, хотя иногда бывает очень жарко. Когда рисуешь, люди проходящие, они иногда смотрят на твою работу и потом идут и улыбаются.
2: На выставке пленэрных работ видно, как меняются задания ребят. Младшие ученики рисуют простые сюжеты и детали, а старшие берутся за более сложные задачи – архитектуру и выстраивание перспективы. Объединяет художников разных возрастов работа с натурой. Говорит Наталья Елоева, преподаватель художественного отделения ДШИ.
6: И вообще рисование в пленэре бы зародилось именно с той целью, чтобы учиться наблюдать, что это от французского пленэр под открытым небом. И именно под открытым небом дети чувствуют, как изменяется состояние природы, состояние неба, наблюдают за тем, как применяются правила рисование архитектуры.
2: Теперь, чтобы увидеть летние городские природные пейзажи, достаточно заглянуть в галерею детской школы искусств. В этом году выставку пленэрных работ пополнили 135 работ юных художников. Выставка для желающих будет работать до 23 октября. У меня на этом все. До встречи в эфире.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка на столбике термометра 0 градусов без осадков. В Ленске ясное небо от минус 6 до плюс 4 градусов. На севере района облачно с прояснениями. В Удачном Айхале до 1 градуса ниже 0. В Накыне облачно. Отметка на столбике термометра покажет 2 градуса со знаком плюс. Осадки не ожидаются.
7: Для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
2: Вниманию жителей Удачного. В связи с проведением ремонтных работ на канализационно-насосной станции микрорайона Новый Город 10-11 октября с полуночи до 5 утра будет отключено холодное и горячее водоснабжение в жилых домах номер 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 34. По вопросам, связанным

0: «Красный край», объединяя города.
1: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.

Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный кайф такси».

0: продолжение срочно.
1: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. Забеги по карьеру и арт-объект. Мертницы предложили идеи в программу поддержки местных инициатив. В Мирном стартовала вакцинация от гриппа. Юные мирнинские художники представили больше сотни летних работ в галерее ДШИ. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка на столбике термометра 0 градусов без осадков. В Ленске ясное небо от минус 6 до плюс 4 градусов. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале до 1 градуса ниже 0. В Накыне облачно. Отметка на столбике термометра покажет 2 градуса со знаком плюс. Осадки не ожидаются.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявления и реклама. Мирный.
5: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
6: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля пожарного, категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы. Стабильная заработная плата. Денежное довольствие. Льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9. Телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru. В магазин семейный требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Услуги автостоянки. Телефон 22-822, 22-822.
1: Фоксбокс. Грузоперевозки для дома и бизнеса. Переезд или доставка – все организуем за вас. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. В управляющую компанию требуется слесарь-сантехник, электрогазосварщик, официальное трудоустройство, социальный пакет, высокая заработная плата. Звонить 8-914-269-0481, 8-914-269-0481. Ресторан «Зазеркалье» приглашает. Планируйте банкет, юбилей, корпоратив или семейное торжество? Подарите своему празднику красивую атмосферу, вкусные блюда и приятные впечатления. Ресторан «Зазеркалье» проведет ваши мероприятия на высоком уровне, от небольшого семейного праздника до большого торжества. Банкеты, мероприятия, юбилей и торжества – все в «Зазеркалье». Звоните и бронируйте дату. 8-914-252-24-22. 8-914-252-24-22.
6: Агентство аренды. Телефон 234-56. 234-56.
7: Рекламная служба. Радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
8: Эй, колонка. Вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи: включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
9: Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
10: Вы слушаете

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: В Мирном 13 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край». Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске: забеги по карьеру и арт-объект. Мирнинцы предложили идеи в программу поддержки местных инициатив. В Мирном стартовала вакцинация от гриппа. Юные мирнинские художники представили больше сотни летних работ в галерее «Дышеи». Теперь подробно. Ежегодный бег вокруг трубки «Мир», возведение мемориала в честь погибших участников СВО и другие идеи жителей обсудили в мэрии Мирного. Организации и неравнодушные граждане представили проекты для участия в программе поддержки местных инициатив. Были и идеи по благоустройству, строительству придомовых водных емкостей для экстренного тушения пожаров, ремонт дворов на Ленина и Павлова и не только. Комментирует Игорь Видман, первый заместитель главы администрации Мирного по ЖКХ.
2: Значит, в этом году мы реализовали в рамках ППМИ обустройство дворовой территории на улице Комсомольской. Есть второй этап, хотелось бы тоже, чтобы жители его поддержали, чтобы его уже довести до логического завершения. Ну и интересный был проект, который предлагает тоже инициативная группа, это создание арт-объекта в городском парке.
1: Отдать голос за интересующий проект можно с 12 октября. Ссылку на голосование публикуют на официальных страницах мэрии. Отобранные по итогам голосования 3 проекта рассмотрят на уровне республики и включат в план благоустройства на 2027 год. Проекты, которые победят, объявят в декабре 2026 года. Далее. В Мирнинском управлении автодорог день начался с вакцинации от гриппа. Медики приехали по заявке предприятия. Сотрудники получили вакцину во время диспансеризации. Специалисты медцентра «Алроса» и Мирнинской центральной районной больницы отмечают, прививка важна не только для профилактики заболевания. Продолжит Инна Игаева, фельдшер кабинета неотложной помощи ИОРВИ.
3: Прививка снижает риск заражения, но если вы все-таки заболели, она снижает риск осложнений.
1: Выездную вакцинацию организуют по заявкам структурных подразделений компании. Привиться можно и самостоятельно в поликлинике или медицинском центре «Алроса». И еще одна новость. Более 1000 работ каждое лето создают воспитанники художественного отделения детской школы искусств Мирного. На пленэрах они с натурой рисуют городские улицы, природу и архитектуру. Лучшие картины представили на ежегодной выставке, которую организовало районное управление культуры и ДШИ. В художественной школе Мирного время осенних натюрмортов. А еще недавно Ксюша Афанасьева делала летние городские зарисовки, запечатлела уличные лавки, велосипеды и даже первые желтые одуванчики. Внимание художницы привлекли не только мирнинские пейзажи. Таких картин целая галерея. Летние пленэры – обязательная часть учебного плана. На несколько часов класс меняется улицей, а вместо кувшинов и ваз – перед глазами живые пейзажи. Особо увлеченные юные художники не расстаются с карандашами и красками даже на каникулах. Продолжит Ксения Афанасьева, воспитанница художественного отделения ДШИ.
4: Летом очень интересно рисовать, но немного легче из-за погодных условий, хотя иногда бывает очень жарко. Когда рисуешь, люди проходящие, они иногда смотрят на твою работу и потом идут и улыбаются.
1: На выставке пленэрных работ видно, как меняются задания ребят. Младшие ученики рисуют простые сюжеты и детали, а старшие берутся за более сложные задачи – архитектуру и выстраивание перспективы. Объединяет художников разных возрастов работа с натурой. Говорит Наталья Елоева, преподаватель художественного отделения ДШИ.
5: И вообще рисование в пленэре бы зародилось именно с той целью, чтобы учиться наблюдать, что это от французского пленэр под открытым небом. И именно под открытым небом дети чувствуют, как изменяется состояние природы, состояние неба, наблюдают за тем, как применяются правила рисование архитектуры.
1: Теперь, чтобы увидеть летние городские природные пейзажи, достаточно заглянуть в галерею детской школы искусств. В этом году выставку пленэрных работ пополнили 135 работ юных художников. Выставка для желающих будет работать до 23 октября. У меня на этом все. До встречи в эфире.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка на столбике термометра 0 градусов без осадков. В Ленске ясное небо от минус 6 до плюс 4 градусов. На севере района облачно с прояснениями. В Удачном Айхале до 1 градуса ниже 0. В Накыне облачно. Отметка на столбике термометра покажет 2 градуса со знаком плюс. Осадки не ожидаются.
6: Для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
1: Вниманию жителей Удачного. В связи с проведением ремонтных работ на канализационно-насосной станции микрорайона «Новый город» 10-11 октября с полуночи до 5 утра будет отключено холодное и горячее водоснабжение в жилых домах номер 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 34. По вопросам, связанным с отключением, обращаться в АДС по телефону плюс 7 411 36 541 33. В ООО «Новоленская ТЭС» в городе Ленск требуются лаборанты, электромонтеры, мастер высоковольтных испытаний, машинисты топливоподачи, трубопроводчики, слесарь газового оборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
7: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.

0: Нова.
1: Я Захарова Саша. Пламенный привет. И, конечно же, сегодня мы вас порадуем мегатоннами позитива, интересными гостями, такими, скажем, наболевшими темами, интересными вопросами и просто хорошим настроением. Потому что сегодня мы избавляемся от осенней хандры, Наташ.
0: Именно. И для того, чтобы помочь вам избавиться от осенней хандры, переключайтесь в ВКонтакте, переходите на страницу «Молодежь Алроса», включайте наш прямой эфир, смотрите нас, слушайте, пишите комментарии, ставьте нам сердечки и передавайте, конечно же, приветы своим родным, друзьям, коллегам, всем, кому захотите.
1: Ты знаешь, вот настроение такое вот всю неделю, да, вот идешь с музыкой, и музыка настолько в твое сердце проникает, бежит по венам, что ты забываешь, куда ты шел. И это прямо такой мороз по коже, хотя еще даже не ноябрь, а всего лишь начало октября.
0: Да, мороз по коже идет именно потому, что тебе не холодно, а ноты музыкальных инструментов так глубоко могут проникнуть в твои глубины, что просто фееричная музыка, ты забываешь вообще о пространстве, которое находится вокруг тебя, идешь и не идешь, ты летаешь.
1: Ну, душа поет. А от чего поет? От того, что музыка. Музыка, музыка, еще раз музыка.
0: Да, и такими, чтобы такое настроение передать человеку, конечно же, нужно уметь феерично пользоваться музыкальными инструментами. Хотя, наверное, это будет не совсем корректное слово относительно музыкальных инструментов. Но, я думаю, здесь нам подскажет и поправит нас, возможно, наш сегодняшний гость.
1: И не только наш первый гость, но и второй. Гость, это мы чуть-чуть завесу тайны сегодня.
0: Да, у нас сегодня такой музыкальный, несколько музыкальный эфирчик получится для того, чтобы снять осеннюю хандру у кого она есть и поднять еще больше настроения у того, у кого настроение и так на высоте.
1: Так что сегодня мы будем отрываться, и первый гость у нас...
0: Давай, не томи уже!
1: Наш дорогой коллега Денис Борисович Спиридонов. Редактор «Алмазного края», в том числе он у нас еще и рок-музыкант, и обладатель, вот не постесняюсь этого выражения, обладатель бархатного голоса.
0: Актер, призер многих музыкальных певческих конкурсов и просто замечательный человек.
1: Человек-оркестр. Аплодисментов нету, к сожалению.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, да. Ну, так вы прямо вступление такое у вас было. Я думал, уже все не представите. Думал, может быть, забыли. А нет. Да. Ну, вы такие регалии, конечно, задвинули, как будто бы я сам первый раз о них слышу.
0: Ну, вообще, вот, мне кажется, никто со мной не поспорит. Этот голос знает, ну, практически каждый мирнинец, потому что это и озвучка различной рекламы, и различных конкурсов, и мероприятий, и на сцене какие-то праздники городские.
1: Каша, самое главное, озвучка качественная видеороликов по промышленности. Безопасности и охране труда.
0: Только промышленной безопасности, поэтому, Денис, звезда города Мирного, ну, и не только.
2: Что вы всегда вот вгоняет меня в краску все это. Ну, на самом деле, я не знаю, хорошо ли это или плохо. Наверное, для меня не очень хорошо в плане того, что как взрастить смену.
0: Вот, а вот это
2: смог
0: вот...
2: где-то в каких-то местах изменить.
1: Еще. Так, ну, я тогда, Наташ, первый вопрос, да, который у нас еще пока не был задан в связи с атмосферой. Денис, историю свою, пожалуйста, расскажи, как давно ты в Мирном, как ты попал сюда и вообще, что привело тебя в твою профессию? Почему радио?
2: Ну, абсолютно случайно все это и происходит, как бывает в жизни. Я из Благовещенска, это прекрасный город на Амуре, граница с Китаем, 800 метров всего лишь нас разделяет. И как-то вот так вот думал, ну, надо покорять какие-то другие горизонты. И поехал, соответственно, куда? Правильно, в...
0: мирный?
2: Якутию, нет, в другую мирный. Столицу, это Алмазная. Я уехал в северную столицу, Санкт-Петербург. Вот. И параллельно учился в Хабаровске. Это нужно
0: сейчас
2: было,
0: берем так? Карту, так это чертим.
2: Да,
0: так,
2: Санкт-Петербург.
0: В ту точку.
2: Хабаровск, туда-обратно на сессии. Институт государственной хабаровской культуры, отделение режиссуры. Вот. Ну, слишком как-то это было очень проблематично.

0: отличные наклады, налетают такие дали. И вот, собственно, так я попал, наверное, сюда, потому что здесь до Хабаровска все-таки ближе. Полгода, думаю, доучусь, ну и обратно, наверное, к себе.
1: Это из самолета, что ли, высадили? Летели-летели с по Питера,
0: дороге.
1: Да?
0: А удобный дороге. Рейс. Это вот сейчас они только летом, в летний период, а раньше они были круглогодичные 2 раза в неделю. Вот. Ну и, собственно, на полгода приехал, и в августе 2026 было ровно 10 лет, как я прикипел к Мирнинской земле.
1: О, ничего себе! Юбилейная дата?
0: Да.
2: Ну, Мирный — это по любви, как мы каждый эфир выясняем, что тебя все-таки привела любовь.
0: Ну, да, да, отчасти можно и так сказать, но, как вот принято банально говорить, там нет ничего постояннее, чем временное. Это раз. А во-вторых, наверное, до того, как я сюда приехал, я и не слышал о таком прекрасном, как оказалось, замечательном городе.
1: Вот про временное. Я тоже сюда, когда приехала, я такая, все, 3 года здесь. 3 года и домой. 7 лет возьму и пошел.
2: Наташ, меня пока на 5 замотала, так что...
0: 7, да? Так или иначе.
1: Воронка расширяется и нас потихонечку затягивает. Денис, того времени, как ты сюда приехал, много воды утекло, ты достаточно давно, получается, здесь работаешь, видел достаточно много, наверное, изменений на радио, да и в самом Алмазном крае. Расскажи, куда сейчас двигается наше радио, есть ли какие-то новые проекты, что-то интересное, видим ли мы в эфире еще что-нибудь интересное, кроме нашего шоу?
0: Ну, как развивается и продвигается наше радио, я не знаю, потому что я там не работаю, на нашем радио. А вот Алмазный край, да. Ну, как обычно у нас в осенние периоды наступают новые сезоны, которые, ну, отличаются, может быть, не так заметно для слушателей, которые привыкли. Ну, музыка, она постоянная, да. Есть рубрики новые, какие-то вводятся. Мы сотрудничаем совместно с... отделом производства, с продакшеном, ну вот делаем там «Люди Алрос», кстати, рубрика, она будет уже в обновленном формате. Ну и, наверное, если вдруг кто-то соскучился, я знаю, такие люди есть, мы запускаем уже буквально через неделю, а прямой утренний эфир, а это значит, что не просто какие-то
1: розыгрыши,
0: подарков. Вот Наталья, кстати, нет-нет, да и обрывала нам провода. И много-много призов отсюда вынесла.
1: Как так? Знаешь, какие призы иногда бывают? Ну,
0: магнитик.
2: А вот я еще не знаю, потому что вот еще пока рано, наверное. Не приглашали еще.
1: Так, туда не надо приглашать, это надо слушать. Ты берешь, включаешь радио, Денис задает какие-то очень каверзные вопросы, тебе надо успеть дозвониться, растолкать локтями все остальные звонки и сказать, я знаю ответ.
2: Уважаемые радиослушатели, значит, лайфхак. Если хотите получить подарки, слушайте радио в прямом эфире, отвечайте на вопросы и дозванивайтесь.
0: И более того, хотелось бы отметить, что во всех этих розыгрышах, ну, лотерея, она практически беспроигрышная, потому что я не помню, чтобы человек позвонил, и мы ему там что-то не вручили. И есть у нас постоянные слушательницы и слушатели, которые хотят, говорят, когда. Скоро отвечаем на их вопрос.
1: Тогда-то конкретно еще пока нет, да?
0: Ну, скоро.
1: Скоро.
0: В этом месяце.
1: Ждем скоро. Кстати, там даже, я помню, как-то школьники звонили, там какой-то мальчик такой эрудированный на вопросы отвечал. Я такая, ничего себе. Там, я не, ну, точно возраст не помню, там что-то порядка 10-13 лет. Ага. Поэтому тут даже без какого-либо возрастного ограничения.
2: А вот можно вопрос, Денис? Я уже сказала, что ты обладатель бархатного голоса. Вот. А есть ли какие-то лайфхаки? Вот у нас вот прямо рубрика «Лайфхаки». А поделись, пожалуйста, как ты поддерживаешь голос, да, чтобы он звучал. А есть ли какие-то приемы, примочки?
0: А я мне рассказывал?
2: Нет.
0: Меня же Господь Бог в темечко поцеловал. Да,
1: все,
0: ну и пропаганда вредных привычек, конечно, запрещена в средствах массовой информации. Я тебе рассказал, как добиться такого низкого звучания. Нет, на самом деле это все, я не знаю, вот спрашивают люди, я им говорю, хотя это, наверное, будет неправда, я говорю, вот там есть упражнения какие-то и все такое. Конечно, есть, но тембр, как его можно поменять? Его никак не поменять. Можно добиться улучшения там дикции, каких-то произношений слов, интонирования, но именно сам тембр не знаю, как-то достался мне, когда в 13, там, 14 лет.
2: Природная.
0: Ломка, да, голоса произошла. Но это же было как поначалу, я говорил вот так вот низким каким-то голосом, а потом уже практика непосредственно. Это театральное училище, потом институт культуры и вот эти вот занятия сценической речью. И, наверное, опыт на радио, ведь он у меня случился не здесь, в Мирном, а в 13-м году еще я попал на одну из ведущих радиостанций совершенно случайно. Не сам приходил, мне позвонили, говорят, мы слышали, есть какой-то вот такой вот голос, хотя он с каждым годом же все равно меняется. Вот я слушаю свои выпуски двухгодичной давности, там голос же другой. И он, ну, как бы взрослеет, связки. Ну, это, знаете, как хороший коньяк. С возрастом только насыщенно.
1: Лучше и лучше.
0: Не хочется об этом, да, говорить и как-то себя там расхваливать, но так уж
1: что получилось. Что есть, что есть.
0: Да.
2: Денис, а вот ты же бываешь не в голосе, да, вот утром встал, там, приболел или настроения нет, не в голосе. Как ты себя разогреваешь? Какие есть способы, чтобы вот добиться того, чтобы ты был в голосе прямо?
0: Ну, для моего голоса не обязательно звонкость какая-то, звучание. Наоборот, даже если ты заболел, можно этот минус перевести в плюс. Потому что если ты вот заболел, чувствуешь, что у тебя голос сел, он становится еще там на пару тонов ниже. И вот как раз хочется что-нибудь озвучивать эдакое там, да, «Люди Алроса». И вот он прям звучит так очень так, ну, красиво. То есть самому мне это нравится, хотя начинаю озвучивать, у меня вот в глазах такая дрожь, потому что, ну, понимаете, это регистры. Есть верхний, средний, грудной, вот этот низкий регистр, которым я зачастую и разговариваю, когда я говорю, что тут дрожит что-то такое.
1: А вот здесь хотелось бы, ну, я не знаю, как Денис сейчас к этому отнесется. Саша еще тогда с нами ведущей не было в самом начале. Денис давал нам несколько уроков, несколько таких демонстративных приемчиков, как вести на радио. И я до сих пор помню, насколько, как можно поменять голос под определенную задачу. И Денис тогда нам показывал по требованию радио, да, там, что для одного радио надо там веселый, энергичный голос, и я говорю вот так. Здесь нам нужен какой-то такой низкий, тихий, медленный голос, я говорю так. Здесь надо более серьезно. Денис, можешь сейчас нашим радиослушателям продемонстрировать вот эти вот три классных эффекта, чтобы не только мы об этом знали, а еще и другие люди послушали, как это классно можно менять и варьировать свой голос.
0: Ну, это два таких диаметрально противоположных начитки, или как это назвать. Это же тоже из опыта, из жизненного, потому что я работал на одной радиостанции, мне позвали работать на другой, а с той еще не ушел. И благо, они находились очень рядом, и по своей структуре радиостанции кардинально, диаметрально противоположные. То есть одна развлекательно-музыкальная, другая такая душевная, лирическая. И мне приходилось вот так вот перебегать и говорить какие-то слова для слушателей разных радиостанций. Ну, например, если это была одна радиостанция достаточно бодрая, я заходил и говорил: ну что, друзья, всем привет, мы продолжаем наш музыкальный нон-стоп, и буквально прямо сейчас, через несколько минут, вы услышите тех-то участников, там, условно, Армин-Ва, а еще английский,
1: да.
0: Важно не знать, надо правильно и красиво произносить, как будто ты бы в теме. Армин Ван Бюрен, Тревор Гаффри, This is what it feels like, на такой-то волне. И тут же перебегаю на другую радиостанцию, где уже немножечко ты понижаешь голос, добавляешь какого-то вот этого бархата и рассказываешь, что буквально через несколько мгновений вы услышите кого? Конечно же, легенду из легенд, Михаил Круг. С такой-то песней, пожалуйста, вашему вниманию концерт по заявкам только для вас. И тут главное не перепутать, не забыться. Потому что у каждого радиостанции есть свой формат. Вот наш формат, формат «Алмазного края», мы сами делаем, сами изобретаем, но он уже выверен годами. Меняются, конечно, люди. Не знаю, к счастью ли, к сожалению, становится иной раз меньше положенного. Сложно. Зачастую бывает найти специалиста, который бы подходил по критериям. Их два основных критерия. Это голос И второе, чтобы тебе было о чем рассказать. То есть опыт жизненный, умение импровизировать и так далее. И поэтому зачастую, когда приходят люди, один обладает каким-то невероятным тембром голоса, но ему нечего сказать. Он не знает, что сказать. Путается, ударение там неправильно как-то все. А бывает наоборот, человек там весь из себя хочет рассказать многое, там пытаться браться за любые рубрики, но не позволяет голос. Какие-то...
1: Мне кажется, наше радио Мирнау не попало ни в одно из этих требований, но мы здесь.
2: Слушай, мы здесь, потому что мы здесь. Так надо было. Это просто вот так совпали.
1: Это желание и стремление молодых специалистов Алроса. Так что, если вы не подходите по критериям радио «Алмазный край»,
2: приходите,
1: добро пожаловать на радиошоу Мирнау. Нам подходят все.
0: Да, если не там и не тут, на Мирнау тебя ждут. Наоборот, интересно. И, кстати, как я сюда попал-то, неспроста. Вот недавно на той неделе буквально встречались, и я говорю, что, ну, как слушатель, понятно, представители таких профессий, ну, серьезных достаточно, приходят, и это же пятница. И как без баяна? Вот сегодня, кстати, он зазвучит. Илья, уже интригу, да?
2: Очень сильно, прямо...
0: Угу. Баян, а вдруг люди подумали, что это анекдот старый?
2: Да, баян. Есть такой. Денис, а вот скажи, пожалуйста, а у тебя еще есть, помимо работы, какие-то дополнительные мероприятия, чем еще ты занимаешься? Потому что вот я знаю, что ты у нас музыкант, у вас...
1: Здесь надо начинать загибать пальцы.
2: А я уже начала, Наташа, вот ты. Ты музыкант, ты ведущий мероприятий, ты вокалист, какие актер, в том числе, я считаю, потому что вот этот вот тембр, как вот, я так даже повторить вряд ли смогу.
1: Ну, слушай, Саша, у нас слишком мало времени, чтобы раскрыть все направления единицы. Давайте остановимся на одном. Это музыка. Сегодня мы хотим поговорить о музыке. И расскажи, пожалуйста, на каких музыкальных инструментах ты умеешь играть? Начинать загибать пальцы?
0: Школа началась все. Я учился в спецшколе. Это гимназия искусств города Белогорска. Ее уже сейчас не существует. Там было три отделения. Художественное, хореографическое и музыкальное. Соответственно, я выбрал...
1: Музыкальное.
0: Все верно. Вот. И там на выбор были какие-то инструменты: фортепиано, баян, аккордеон, балалайка. Но я выбрал аккордеон.
1: А я думала, у тебя было сложно с выбором, и ты выбрал все.
0: Нет, у нас был дополнительный инструмент. Это бас-гитара, собственно, которая сейчас, вот спустя столько лет, пригодилась мне для того, чтобы, ну, тоже открою завесу тайны. Есть у нас совсем скоро кавер-группа появится на площадках города. Мы работаем над этим. Пока работаем даже еще и над названием. Вот у нас есть на выбор несколько. Так. Это ранеты.
2: Все понятно. Почему?
1: Да. Дальше. Еще. А все, да? Ранеты или ранеты?
0: Стереотипы.
1: Ага. Еще?
0: Пока все.
2: Так.
1: Устроим голосование.
2: Устроим, вот, наверное, дополнительный подбор названий группы.
1: Нет, надо просто написать. Выберите название «Ранеты», «Стерва...»
0: «Стервочки».
1: Там «Типы». Да, и свое.
2: «Типы». Там, ну, как-то стереобойс и что-то.
0: Ну да, это надо будет думать. А на самом деле музыкальный проект зарождается. И вот, опять же, это же не я такой там какой-то уникальный, там, талантливый музыкальный. Нет, это все в тандеме, симбиозе с не менее... Нет, я так говорю, не менее, как будто бы я там. Нет, наоборот, у нас есть «Локомотив». Вот, допустим, мой друг замечательный, музыкант, вот, поистине профессионал, это Рустам Кидяйкин. Вот,
2: знаем
0: вы все
2: такого.
0: Его прекрасно знаете, да. Yeah. Вокалист. И вот только благодаря нему, наверное, ну вот у нас что-то такое получается. И опять же, вокально, вот вы затронули какую-то тему. Я мимо шел просто. Рустам говорит: ну слушай, нам не хватает низа. Говорит: немножко добавь басов. Я говорю: ну давай. И что-то так и остался.
1: Итак, значит, в скором, в ближайшем времени у нас будет где послушать хорошую, качественную, живую рок-музыку.
0: Обязательно.
2: Слушай, мы придем на концерт. Вот мы точно придем. Мы будем в первом ряду с плакатом. Денис, у тебя есть какие-то проекты с детьми? Вот мы сегодня еще до эфира затронули вопрос, как найти достойную замену. Может быть, как-то ты вот реализовываешь вот этот дополнительный проект или планируешь?
0: Это вы прямо вот так издалека взращивать смену предлагаете?
3: Конечно.
2: Почему нет? Потому что привитие каких-то навыков, оно вот идет прямо с малых лет. Есть ли какие-то наметки на проекты или планы? Это тебе способ найти достойную
0: жизнь. Наверное, если только брать театральную сферу. Вот у нас был в апреле два спектакля «Барышня-крестьянка». Это театральная студия «Гармония» Елены Николаевны Старчак, собственно, руководила и попросила меня и Сергея Тишкова, актера на тот момент Мирнинского театра, ну, как бы сделать такой вот замечательный спектакль по произведениям Пушкина. И вот как раз-таки, чтобы это не просто дети были, а чтобы были, ну, вот люди, которые нет-нет, да имеют опыт, да, владения театральным искусством. И, наверное, глядя на нас, и мы также где-то подсматривали за каким-то ими, и вот, что можно было бы там добавить какую-то ту или иную мизансцену. Также в драматическом театре Мирного замечательный спектакль студии «Золотой ключик», где я также имел возможность сыграть Карабаса-Барабаса. То есть, если вот только в театральном ключе, то, пожалуй, да, у нас был такой проект, когда здесь на медиакомпании «Алмазный край», когда какие-то сложные слова-термины вот дети как-то трактовали по-своему. Ну, не знаю, может быть, можно было бы реализовать уже с другими. Наверное, детьми те уже выросли. Наверное, сами работают где-то на предприятиях.
2: Ну, например, ты кружок по радио или что-то еще. Да.
1: Радио-шоу «Мирнау 2.0».
0: Как бы было на все времени.
1: Да, времени у нас как раз все меньше и меньше. Александра, подари, пожалуйста, нашему гостю такой замечательный подарочек. Это средство, с помощью которого можно защитить себя и голову.
2: Денис, будешь нервничать? У тебя есть вот такая антистресс-штука, которую на каких-то мероприятиях можно вот сжать и успокоиться. Это тебе
0: спасибо, от нас. Спасибо, спасибо большое. Как это мило. Видел у коллег, а теперь буду обладать.
2: Теперь она есть у тебя.
0: И, пользуясь случаем, как раз мы говорили про театр, артистом коего являюсь я с недавних пор. Поэтому, друзья, сегодня выдать Джанет замуж 9 октября в 19:00 билеты еще есть. И 16 октября будет «Пышка». Замечательная драма Гидея Мопассана. Приходите, кстати, в том числе и вы. Очень прекрасный спектакль.
1: Очень классное приглашение. Думаю, надо его рассмотреть и командой «Мирнау» сходить на один из предложенных спектаклей.
2: Поддержать коллегу и овации, конечно же. Спасибо, Денис. Очень рады были, что ты пришел. Надеюсь, мы еще увидимся не только в эфире, но и на проектах. Большое тебе спасибо.
0: Спасибо вам за приглашение.
1: Дорогие наши радиослушатели, а вы не переключайтесь, буквально 3 минуты, и мы к вам вернемся.
4: «Мирнау» – шоу о молодых специалистах «Алроса» на радио «Алмазный край».
5: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. Забеги по карьеру и арт-объект. Мирнинцы предложили идеи в программу поддержки местных инициатив. В Мирном стартовала вакцинация от гриппа. Юные мирнинские художники представили больше 100 летних работ в галерее ДШИ. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
4: Прогноз погоды на радио «Алмазный край». Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка на столбике термометра 0 градусов без осадков. В Ленске ясное небо от минус 6 до плюс 4 градусов. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале до 1 градуса ниже 0. В Накыне облачно. Отметка на столбике термометра покажет 2 градуса со знаком плюс. Осадки не ожидаются.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
8: «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
3: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля пожарного, категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы. Стабильная заработная плата. Денежное довольствие. Льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9, телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru. В магазин семейный требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Услуги автостоянки. Телефон 22-822, 22-822.
9: Фокс-бокс. Грузоперевозки для дома и бизнеса. Переезд или доставка – все организуем за вас. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050.
10: В управляющую компанию требуется слесарь-сантехник, электрогазосварщик, официальное трудоустройство, социальный пакет, высокая заработная плата. Звонить 8-914-269-0481, 8-914-269-0481.
11: Ресторан «Зазеркалье» приглашает. Планируйте банкет, юбилей, корпоратив или семейное торжество? Подарите своему празднику красивую атмосферу, вкусные блюда и приятные впечатления. Ресторан «Зазеркалье» проведет ваши мероприятия на высоком уровне, от небольшого семейного праздника до большого торжества. Банкеты, мероприятия, юбилей и торжества – все в «Зазеркалье». Звоните и бронируйте дату 8-914-252-24-22, 8-914-252-24-22.
12: Агентство аренды. Телефон 234-56. 234-56.
13: Рекламная служба. Радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
14: Для слушателей старше 16 лет.
15: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.
16: Чем сейчас живут молодые специалисты? О чем мечтают, как работают и каких успехов достигают? Передачи «Мир Нау» по пятницам в час дня на волне радиостанции «Алмазный край».
1: И снова всем здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Мы с вами вместе на волнах «Алмазного края». И вы слушаете радиошоу
2: молодых специалистов «Мир Нау». Пятничное, а это значит, что у микрофона с вами сегодня моя прекрасная друг, хороший человек Наталья.
1: Да. И наша замечательная коллега и радиоведущая Александра Захарова.
2: Ну, я уж без фамилии, просто Наталья. А значит, я просто...
1: Моя фамилия слишком известная, чтобы ее называть.
2: Столько лет уже на радио, что тебя уже весь мир знает.
1: Ну, не надо, не надо. Еще не весь. А я хотела бы все-таки напомнить, чтобы нас знали не только по голосам, но знали и... в лицо, подключайтесь к нам на страничку ВКонтакте, ищите «Молодежь Алроса», там мы ведем свой прямой эфир, там можно задавать вопросы, можно передавать приветы и обязательно ставить нам сердечки.
2: Откроем тогда завесу тайны. У нас на втором получасе нашего эфира пятничного, я не постесняюсь сказать, замечательный гость, который мастер на все руки, который музыкант, это вот основная его профессия.
1: Да, который развеет нашу осеннюю хандру, если она у вас есть сегодня, точно, прямо она улетучится.
2: У меня в руках маракасы, это значит, что уже эфир полон позитива на самом деле. А в гостях у нас сегодня Сергеев Игорь, музыкант, а также руководитель музыкальных коллективов культурно-спортивного комплекса компании «Алла Росса». Жалко, нету аплодисментов.
17: Здравствуйте!
1: Это круче, чем аплодисменты. Вот это настроение, вот это задор. Вот так надо начинать пятничный эфир. Мне кажется, нам надо переписать нашу заставочку.
2: Игорь, мы вас потом пригласим обязательно на...
1: Еще разочек. Это просто феерично, классно. У вас столько различных инструментов, всяких штучек. У некоторых я даже не знаю названия. Расскажите, пожалуйста, с чем вы к нам сегодня пришли?
17: Да, сегодня я принес в студию инструменты. Но это еще не все, на чем можно играть в наших коллективах. Расскажу, что есть. Это у нас гармонь. Такая звонкая, веселая гармонь, душа народа. Дальше, шумовые инструменты, тамбуринчик. Такая вот тоже трещоточка. Ну, свистулечки тут есть разные. И даже вот такая свистулька. Раньше у русского народа был инструмент береста, а сейчас современные материалы. Мешочек полиэтиленовый, тоже можно играть.
1: Вот это да, вот...
2: Да, вот эти самые красивые, да, да.
17: И пошумим, да, немножечко. Так, ну вот дальше еще. Я вам уже показал. Вот у нас балалайчика тут рядышком. Эй! Вот так вот, да? Ну... Еще баян есть. Баян будет в конце.
2: Вот у меня просто детский восторг, честно, от такого количества музыкальных инструментов. И вот вопрос первый. Что вас в профессию привело? Как вы давно в мирном? Пожалуйста, нам об этом расскажите.
17: В мирный я приехал в 2013 году. Кстати, интересно, что было это. 13 сентября 2013 года. Вот. Очень мне нравится здесь. Город талантливых людей. Очень уютно, приятно работать и жить в этом городе. Ну, профессию я выбрал, когда вот пошел, наверное, после 8 класса музыкальное училище. Но до этого я учился в музыкальной школе. Учился по велению сердца и души. С 9 лет учился на баяне, занимал места на конкурсах и участвовал в концертах, а потом вот уже осознанно выбрал профессию.
1: То есть вы не были таким ребенком, которого заставляют музыкальную школу насильно ходить?
17: Я сам сказал родителям, что я хочу в музыкальную школу. Пришла преподаватель, потом, кстати, мы с ней познакомились, моя коллега, она стала потом, она сказала, вот, мальчик, тебе надо в музыкальную школу. Ну, прошел год, прежде чем я появился в музыкальной школе. Вот, ну, и когда меня спросили, на чем ты хочешь играть, у меня не было вопросов никаких, ответ был только один, это баян.
2: Почему?
17: Ну, как-то так случилось, что мы в детстве играли, точнее, как сказать, играли, баловались. Вот у дяди у моего был баян старый, фронтовой, можно сказать, да? Мы его клали вниз, как на пианино играли, на кнопочках. Вот. Ну и, в общем-то, слышал музыку баянную. Ну, вот как-то так пошло. И даже вот в детстве у меня там был старший друг, он уходил в армию, мне дали гармошечку маленькую. И вот откуда это взялось, я не знаю. Я шел по улице и играл, что есть мочи, на гармошке. Ну, где-то вот, может быть, гены, может быть, что-то еще. Я думаю, что...
1: Может, романтика навеяна вот фильмами.
17: Ну, Бог нам, нас направляет, и это надо ценить. И идти по велению души.
2: Душа просила, видишь, как вот.
1: Прямо... Но сейчас вы играете не только на баяне. Какими инструментами вы еще владеете?
17: Гармонь, балалайка, шумовые различные инструменты, жалейка, выучился на жалейке, на ксилофоне я играл даже, лезгинку хачатуряна на ксилофоне в Башкирии. С ансамблем соло было. На балалайке играл калинку тоже в концертных залах, чем удивлял моих педагогов и друзей, которые меня видели только на баяне. Ну, вот так вот. Я думаю, что каждый может чем-то удивить другого, и думаю, что надо стремиться к этому.
2: Игорь, а вот какие у вас на сегодняшний день есть проекты, и чем вы больше всего в своей работе в Мирном гордитесь?
17: У меня 4 коллектива. Мирные затейники – это дети. Мирная затея – взрослые. Инструментальные коллективы. Ну, в общем-то, можно уже их назвать вокально-инструментальные, потому что мы привлекаем вокалистов и детей, и взрослых. И 2 коллектива. Клубы. Клуб «Встреча» и клуб «Арчи», которые я позиционирую как хоры русской песни и хор якутской песни. Мы тоже участвуем в концертах, на конкурсах, в битвах хоров, занимаем места. Это женщины, которым уже немало лет, но они молоды душой, и с них можно брать пример, потому что настолько это советской закалки люди, так что мы с ними...
2: А вот какая вообще возрастная категория у ваших учеников?
17: Да, учеников. Думаю, что вот от 7-8 лет и до бесконечности, до 150.
2: Так, Игорь, а вот подскажите, пожалуйста, есть ли какая-то мода на инструменты? То есть мы еще с вами до эфира общались, что к вам идут дети заниматься, то есть вы в ДК занимаетесь с детьми от 7 лет. На какой инструмент чаще всего идут? И какой инструмент, наверное, легче всего в таком возрасте освоить?
17: Дети идут чаще всего на гитару, и у меня сейчас много гитаристов в мирных затейниках, но я их потихонечку приобщаю к другим инструментам, такие как шумовые, ложки, очень простой инструмент и очень эффектный, и они выступают на сцене. А также предлагаем играть на балалайке, на других инструментах, и, конечно же, на моих любимых инструментах, это баян и гармонь. А также, кстати, я работаю в музыкальной школе, где целенаправленно дети учатся на гармонии. Вот в этом году появилось это направление. На баяне, на аккордеоне и на балалайке.
2: Mm-hmm. Так, гармонь, балалайка, а гитара?
17: Да, гитара в музыкальной школе учат на гитаре. И в училище, в институте целенаправленно, правильно учат. А ко мне идут дети, чтобы научиться играть песни. И, ну, у меня выработался определенный стиль работы за это время. И я говорю и детям, и взрослым, которые приходят вместе с детьми, говорю, у нас занятия неправильные. Меня, может быть, не поймут мои преподаватели, мои коллеги в музыкальной школе, потому что мы не учим гаммы, не учим ноты, но я даю детям то, что они хотят. Они выучивают аккорды, которые, может быть, им рассказал бы друг или родственник, но это мы делаем уже, стараемся более профессионально делать. Я выправляю им руку, пока показываю, какая должна быть посадка. Мы поем песни, учим аккорды, считаем и выходим на сцену.
1: Мне кажется, это один из хороших подходов, потому что академической музыкой у человека можно убить стремление обучиться музыке. Вот, например, я вспомнила себя, когда вот вы начали рассказывать именно в кавычках «неправильное обучение на гитаре». Я очень сильно хотела научиться игре на гитаре. У меня были знакомые, которые... Но они учились академически. Они мне говорят: «Нет, Наташа, так неправильно. Сначала учишь ноты, гаммы и так далее, потом только берешь в руки гитару». А я хотела сейчас. Я хотела вот взять, и чтобы мне сейчас что-то показать.
2: Это как по классу фортепиано. Сначала гаммы разыграть, постановка руки, а сольфеджио, о боги.
1: Да, да, в конечном итоге я теперь умею играть только кузнечика, все.
17: Ну, собственно, я тоже так же думал, потому что нас так учили академически. И мне нужно было, наверное, повернуть свое мышление вот за эти годы. Потому что прежде чем я вот сейчас вот уже, как я занимаюсь с детьми, вот, мы сразу уже начинаем играть аккорды практически. Вот. И, ну, нормально, ничего, получается.
1: Ну да, это направление профессиональное, им надо знать всякие гаммы и так далее. А если ты хочешь для себя, для души, там... как я там кузнечика могу сыграть.
2: Я считаю, что музыка — это для души, вот в первую очередь. И у нас, кстати, рубрика «Лайфхаки». Угу. Игорь, а скажите, пожалуйста, есть вообще такой как бы миф, что научиться, например, вокалу, да, можно за 5 занятий там по какой-то методике? А можно ли научиться игре на музыкальном инструменте за 5 занятий? Или это миф?
17: Вы знаете, может быть, я когда-то сказал бы, что это миф, но, тем не менее, уже с первого занятия люди у меня уходят чему-то обученные, и они могут сыграть определенные вещи, и взрослые, и дети. Ну, в зависимости от способностей, конечно же. Да, я считаю, что за 5 занятий можно какие-то простые вещи научиться играть. Ну, не так профессионально, может быть, но что-то можно выучить.
1: Как можно понять, что у ребенка есть предрасположенность к музыке?
17: Вы знаете, вот для меня, наверное, большим фактом является желание ребенка или взрослого обучиться. Вот. Ну, там, конечно же, смотришь и слух, и ритм. Вот, и кисть, расслабленность руки, посадку. Все идет, потому что от головы. Но чаще всего не бывает людей, которых я бы не научил. Вот в моей практике это очень редко.
1: А как можно проверить, есть у человека слух или нет?
17: Ну, знаете, можно проверить, конечно же, чтобы он спел что-то, но тем не менее он может спеть в другой тональности, и его можно поймать, так сказать. Не всегда голос развит. Но вот, допустим, я был на вступительных экзаменах в музыкальной школе, и были дети, которые, они не попадали в то, что им преподаватель говорил спеть, да, но они, тем не менее, в другой тональности, они вот это соотношение интервалов, они правильно пели. Вот, поэтому все можно развить, я считаю.
2: Это как рэп, Наташ, потому что начитка даже рэпа, она не может априори быть без наличия у исполнителя со слуха и склонности к музыке, я считаю.
17: Ну, тут все вкупе, наверное, и память, и ритм, ну и слух тоже, конечно же.
1: Итак, может быть, у нас настало время достать вот из чемоданчика тот вот удивительный и интересный инструмент. Вот это да! Посмотрите, какой он красивый,
2: так,
1: мощный.
2: Игорь, объясните мне, пожалуйста, что это за инструмент?
17: Это инструмент.
2: Это баян?
17: Комбинированный баян, непростой
2: баян. Это баян, да?
17: Это баян. А у него звук очень красивый.

0: одновременно.
1: А чем отличается баян от аккордеона, пожалуйста? Вот нам тот тоже...
2: И от гармонии.
1: И от, да, и от...
0: Вот есть правая клавиатура, левая клавиатура, и между ними мех. Вот в правой клавиатуре у баяна здесь мы нажимаем на клавиши, угу, на кнопочки, точнее, да, кнопочки кругленькие. А у аккордеона это клавиши, они похожи на клавиатуру фортепиано. А в левой руке все одинаково, что у баяна, что у аккордеона. Вот левая рука такая же, да.
2: А у гармонии меньше кнопочек, я смотрю.
0: А?
2: А у гармонии кнопочек намного меньше.
0: Она, у гармонии меньше кнопочек, но тем не менее она тоже очень веселая и красивая. И ну, с одной стороны, на ней легко играть, она легче весит, но с другой стороны, это другой инструмент, и не каждый баянист на ней сыграет. Вот я на ней, я ее полюбил, и выучился играть, и стал лауреатом международных конкурсов, и продвигаю сейчас гармонию в мирном.
1: Это я вот... пришла к мнению за сегодняшний эфир, что баян, гармонь – это прямо тренд, да, вот, который у нас идет в современности. Ну, понятно, русская, да, народная культура.
2: Я думаю, пришло то самое время, когда мы сейчас будем развеивать нашу осеннюю хандру, и поможет нам с этим Игорь, исполнит свое произведение.
1: Мы знаем, что Игорь готовился, да, и он вот такой небольшой сюрприз нам приготовил. Игорь, прошу.
0: Ну где же ты, любовь моя?

0: Вот это поистине прямо волшебство, которое берет за душу, потому что, Игорь, мне кажется, в каждой песне, которую вы исполняете, вы вкладываете частичку себя в каждого ученика. Я уверена, что вы также отдаете себя целиком и полностью любимому делу.
1: А можно вас попросить для сравнения, чтобы мы увидели разницу между двумя музыкальными инструментами, сыграть теперь на гармонии, да, чтобы мы увидели, разница, насколько вроде бы и похожие инструменты, но какие эмоции и какие звуки другие передает такой замечательный инструмент.
2: Немножко похож, потому что я играл на аккордеонированном баяне, поэтому она близка. Есть более академичные баяны. Ну, послушайте, вот гармония у нас.

0: Вот, знаешь, я себя сейчас почувствовала прямо где-то в деревне, где-то вечером, да, в косыночке и с гармонистом прямо.
1: Да, прям ноги так и несутся в пляс. Да, вот музыка прям сама...
2: Душа нараспашку, да?
1: Конечно.
2: Душа развернулась и свернулась, да?
0: Как меха.
2: Да, как в известном фильме. И свежим ветром подуло. И...
1: Общем, мне это... еще вот это напоминает мое детство, начальную школу. Я прям горжусь и вспоминаю об этом с теплом. У многих уроки музыки как проходили? Дети учили стишки, вставали там в строй и просто их пели. А моя первая учительница умела играть на баяне. И мы всегда пели под настоящую живую музыку под аккомпанемент нашей первой учительницы Натальи Алексеевны.
0: Ой,
1: это было...
0: Детство.
2: Здорово, да. У нас тоже был преподаватель пения, баянист. И это замечательно, когда преподаватели умеют играть и дарят детям знакомство с инструментами. К сожалению, не все дети знают, что такое баян. Вот современные дети, тем более гармонь, вот они ко мне приходят, но я их знакомлю на уроках и в музыкальной школе, и в ДК тоже. А гитару знают.
1: Ну, гитара, мне кажется, это как масс-маркет.
2: Да.
1: Все знают, все видели, все хотят.
2: Так что через гитару все-таки будем воспитывать молодежь, и они будут видеть уже другие инструменты. Думаю, что это благородное дело. И, в общем, я очень люблю свою работу и радуюсь, когда дети приходят, и взрослые тоже. Так что всех жду в ДК «Алмаз» играть на музыкальных инструментах.
1: А если хотите играть на чем-нибудь очень интересном, то даже можно играть на салафанчике.
2: Да, и на салафанчике, и даже на пиле. У нас на пиле даже играют.
0: Слушай, ну я в садике играла на доске стиральной, так что, в принципе, это круто все очень.
2: Да.
1: У меня вообще какое-то музыкальное детство. Я сейчас буквально вот осенило меня, что и в детском садике-то мы тоже играли, получается.
0: Да.
1: Только мы играли на шумовых инструментах,
0: да,
1: мы
0: да,
1: играли
0: да.
1: на ложках.
2: Ложках играли.
1: Да. Да, я помню, нас прям вот становились, у нас была задача принести с дома ложки
2: на
1: и...
2: На таких дуделках.
0: Да, все было. И на деревянных, и на стиральной доске, и крышки от кастрюли были, все было просто. Сегодня мы выяснили, что музыка – это все-таки призвание, все-таки в музыку люди идут по любви чистой. Я надеюсь, дорогие радиослушатели, что сегодня мы избавили вас от осенней хандры, которая, к сожалению, накрывает в тот или иной период. Дали вам сегодня массу положительных эмоций, позитива. Игорь, спасибо, что вы сегодня пришли. Мы потом еще обязательно вас пригласим с интересной темой.
1: Да, и эфир, конечно же, хотелось бы закончить музыкальной паузой. У нас остается 1.5 минуточки, и мы хотели бы попросить Игоря сыграть нам еще какую-нибудь еще замечательную мелодию на этом
2: хорошо.
1: Потрясающем
0: о любви.
1: Цветном,
0: о любви.
1: Таком классном инструменте.
2: Так, ну что же, давайте тогда послушайте. Помните мультфильм «Ну, погоди»?
0: Да?
2: Где волк с зайцем танцевали на льду, да? И там было танго «Кумпарсита». Тоже любовь ведь своего рода.

0: А с вами было радио-шоу молодых специалистов Мирнау. До встречи в следующую пятницу ровно в 13:00.
1: Любви, счастья, исполнения желаний.
2: Спасибо.
1: От чистого сердца. До свидания.
3: Мирнау. Шоу о молодых специалистах Алроса на радио «Алмазный край».
4: Радио «Алмазный край». Радио без границ. Радио.
5: В Мирном 14 часов.
4: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
6: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске: забеги по карьеру и арт-объект. Мирнинцы предложили идеи в программу поддержки местных инициатив. В Мирном стартовала вакцинация от гриппа. Юные мирнинские художники представили больше сотни летних работ в галерее «Дыши». Теперь подробно. Ежегодный бег вокруг трубки Мир, возведение мемориала в честь погибших участников СВО и другие идеи жителей обсудили в мэрии Мирного. Организации и неравнодушные граждане представили проекты для участия в программе поддержки местных инициатив. Были и идеи по благоустройству, строительству придомовых водных емкостей для экстренного тушения пожаров, ремонт дворов на Ленина и Павлова и не только. Комментирует Игорь Видман, первый заместитель главы администрации Мирного по ЖКХ.
7: Значит, в этом году мы реализовали в рамках ППМИ обустройство дворовой территории на улице Комсомольской. Есть второй этап, хотелось бы тоже, чтобы жители его поддержали, чтобы его уже довести до логического завершения. Ну и интересный был проект, который предлагает тоже инициативная группа, это создание арт-объекта в городском парке.
6: Отдать голос за интересующий проект можно с 12 октября. Ссылку на голосование публикуют на официальных страницах мэрии. Отобранные по итогам голосования три проекта рассмотрят на уровне республики и включат в план благоустройства на 2027 год. Проекты, которые победят, объявят в декабре 2026 года. Далее. В Мирнинском управлении автодорог день начался с вакцинации от гриппа. Медики приехали по заявке предприятия. Сотрудники получили вакцину во время диспансеризации. Специалисты медцентра Алроса и Мирнинской центральной районной больницы отмечают, прививка важна не только для профилактики заболевания. Продолжит Инна Игаева, фельдшер кабинета неотложной помощи ИОРВИ.
8: Прививка снижает риск заражения, но если вы все-таки заболели, она снижает риск осложнений.
6: Выездную вакцинацию организуют по заявкам структурных подразделений компании. Привиться можно и самостоятельно в поликлинике или медицинском центре Алроса. И еще одна новость. Более 1000 работ каждое лето создают воспитанники художественного отделения детской школы искусств Мирного. На пленерах они с натурой рисуют городские улицы, природу и архитектуру. Лучшие картины представили на ежегодной выставке, которую организовало районное управление культуры и ДШИ. В художественной школе Мирного время осенних натюрмортов. А еще недавно Ксюша Афанасьева делала летние городские зарисовки. Запечатлела уличные лавки, велосипеды и даже первые желтые одуванчики. Внимание художницы привлекли не только мирнинские пейзажи. Таких картин целая галерея. Летние пленеры – обязательная часть учебного плана. На несколько часов класс меняется улицей, а вместо кувшинов и ваз – перед глазами живые пейзажи. Особо увлеченные юные художники не расстаются с карандашами и красками даже на каникулах. Продолжит Ксения Афанасьева, воспитанница художественного отделения ДШИ.
9: Летом очень интересно рисовать, но немного легче из-за погодных условий, хотя иногда бывает очень жарко. Когда рисуешь, люди проходящие, они иногда смотрят на твою работу и потому идут и улыбаются.
6: На выставке пленерных работ видно, как меняются задания ребят. Младшие ученики рисуют простые сюжеты и детали, а старшие берутся за более сложные задачи – архитектуру и выстраивание перспективы. Объединяет художников разных возрастов работа с натурой. Говорит Наталья Елоева, преподаватель художественного отделения ДШИ.
10: И вообще рисование в пленэре бы зародилось именно с той целью, чтобы учиться наблюдать, что это от французского пленэра «Под открытым небом». И именно под открытым небом дети чувствуют, как изменяется состояние природы, состояние неба, наблюдают за тем, как применяются правила рисование архитектуры.
6: Теперь, чтобы увидеть летние городские природные пейзажи, достаточно заглянуть в галерею детской школы искусств. В этом году выставку пленерных работ пополнили 135 работ юных художников. Выставка для желающих будет работать до 23 октября. У меня на этом все. До встречи в эфире.
4: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
6: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка на столбике термометра 0 градусов без осадков. В Ленске ясное небо от минус 6 до плюс 4 градусов. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале до 1 градуса ниже 0. В Накине облачно. Отметка на столбике термометра покажет 2 градуса со знаком плюс. Осадки не ожидаются.
2: Для слушателей старше 16 лет.
11: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
12: Вниманию жителей Удачного. В связи с проведением ремонтных работ на канализационно-насосной станции микрорайона Новый Город 10 и 11 октября с полуночи до 5 утра будет отключено холодное и горячее водоснабжение в жилых домах номер 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 34. По вопросам, связанным с отключением, обращаться в АДС по телефону плюс 7 411 36 541 33. В ООО «Новоленская ТЭС» в городе Ленск требуются лаборанты, электромонтеры, мастер высоковольтных испытаний, машинисты топливоподачи, трубопроводчики, слесарь газового оборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
4: «Алмазный край».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
3: В 3-й пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля пожарного, категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы. Стабильная заработная плата. Денежное довольствие. Льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9, телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru. В магазин «Семейный» требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Услуги автостоянки. Телефон 22-822, 22-822.
0: «Фоксбокс» – грузоперевозки для дома и бизнеса. Переезд или доставка – все организуем за вас. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. В управляющую компанию требуется слесарь-сантехник, электрогазосварщик, официальное трудоустройство, социальный пакет, высокая заработная плата. Звонить 8-914-269-0481, 8-914-269-0481. Ресторан «Зазеркалье» приглашает. Планируйте банкет, юбилей, корпоратив или семейное торжество? Подарите своему празднику красивую атмосферу, вкусные блюда и приятные впечатления. Ресторан «Зазеркалье» проведет ваши мероприятия на высоком уровне, от небольшого семейного праздника до большого торжества. Банкеты, мероприятия, юбилей и торжества – все в «Зазеркалье». Звоните и бронируйте дату 8-914-252-24-22, 8-914-252-24-22.
3: Агентство аренды. Телефон 234-56. 234-56.
4: Рекламная служба. Радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

молчит, хранят тишину. Я брошу все right now, прилечу к тебе. Просто

0: в Мирном 15 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Внимание у жителей Удачного. В связи с проведением ремонтных работ на канализационно-насосной станции микрорайона Новый Город 10 и 11 октября с полуночи до 5 утра будет отключено холодное и горячее водоснабжение в жилых домах номер 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 34. По вопросам, связанным с отключением, обращаться в АДС по телефону +7 411 36 541 33. В ООО «Новоленская ТЭС» в городе Ленск требуются лаборанты, электромонтеры, мастер высоковольтных испытаний, машинисты топливоподачи, трубопроводчики, слесарь газового оборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
4: Алмазный край.

барной стойке удобно. Так громко о любви звучат нам строки. Их поют чаще те, кто одиноки. Их подпевают чаще те, кто знали. Любовь, что не тащит на дно, а ту, что окрыляет. Уходят ввысь окна многоэтажек. Ищу тебя среди городских пейзажей. Слова слетают с уст, что время лечит. Я верю в то, что я...

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Афиша. Программа о культурно-спортивных мероприятиях Алмазного региона. Здравствуйте, в студии Денис Передунов, и я расскажу, как приятно с пользой провести эти выходные. 10 октября в поселке Чернышевский состоится открытый районный турнир по настольному теннису «Алмазная ракетка». К участию приглашаются спортсмены Республики Саха-Якутия, изъявившие желание побороться за победу в личном и командном зачете. Турнир пройдет в здании физкультурно-оздоровительного комплекса «Каскад» по адресу улицы Гидростроителей, дом 2. Начало соревнований в 10 утра. В этот же день только в Айхале пройдет мастер-класс по изготовлению магнитика из натурального спила дерева. Приходите во Дворец культуры «Северное сияние». Вас будут ждать в 11-м кабинете в 15 часов. Переносимся в поселок Алмазный. 10 октября в спортзале «Молодежный» день открытых дверей. Давно мечтаете привить ребенку любовь к спорту или сами ищете идеальное место для тренировок и перезагрузки? Приходите. В этот день вход абсолютно свободный, а участие во всех мастер-классах бесплатное. Начало в 2 часа дня. Вечером 10 октября в «Северном сиянии» намечается дискотека «Школьный движ». Домашка подождет. Единственный урок – это танцы. Начало в 19 часов. Ищите необычный, активный и познавательный досуг для школьников? Дворец культуры «Алмаз» приглашает ваших ребят на мультимедийное шпионское приключение. 10 октября вместо обычного урока – настоящее спецзадание. Ребятам предстоит пройти испытание, разгадать хитроумные шифры и собрать секретный код. Это отличный способ проверить логику, научиться работать в команде и получить море эмоций. Ну и, конечно, функционируют музеи, библиотеки, бассейны и многое другое. Было бы желание, а досуг завсегда найдется. На этом все. Отличных выходных.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11. Культ, спорт, товары.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
3: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля пожарного, категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы. Стабильная заработная плата. Денежное довольствие. Льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9, телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru. В магазин «Семейный» требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Услуги автостоянки. Телефон 22-822, 22-822.
0: «Фоксбокс» – грузоперевозки для дома и бизнеса. Переезд или доставка – все организуем за вас. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. В управляющую компанию требуется слесарь-сантехник, электрогазосварщик, официальное трудоустройство, социальный пакет, высокая заработная плата. Звонить 8-914-269-0481, 8-914-269-0481. Ресторан «Зазеркалье» приглашает. Планируйте банкет, юбилей, корпоратив или семейное торжество? Подарите своему празднику красивую атмосферу, вкусные блюда и приятные впечатления. Ресторан «Зазеркалье» проведет ваши мероприятия на высоком уровне, от небольшого семейного праздника до большого торжества. Банкеты, мероприятия, юбилей и торжества – все в «Зазеркалье». Звоните и бронируйте дату. 8-914-252-24-22. 8-914-252-24-22.
3: Агентство аренды. Телефон 234-56. 234-56.
4: Рекламная служба. Радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Слушать радио теперь еще удобнее. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.
2: «Алмазный край». Радио «Без границ».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11. Культ спорт товары.
2: Я прятал образ твой в своих стихах, в глазах, как в зеркале, себя искал. Не в силах прожить от любви в бегах, я свою тайну тебе рассказал.

0: в Мирном 16 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Внимание у жителей Удачного. В связи с проведением ремонтных работ на канализационно-насосной станции микрорайона Новый Город 10 и 11 октября с полуночи до 5 утра будет отключено холодное и горячее водоснабжение в жилых домах номер 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 34. По вопросам, связанным с отключением, обращаться в АДС по телефону +7 411 36 541 33. В ООО «Новоленская ТЭС» в городе Ленск требуются лаборанты, электромонтеры, мастер высоковольтных испытаний, машинисты топливоподачи, трубопроводчики, слесарь газового оборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
4: Алмазный край. Радио без границ.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Здравствуйте. В студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. Медкабинеты в школах Мирнинского района получат современное оборудование. Геолог в ГРЭ принесла Алроса вторую победу в премии «Талантливая женщина в современной индустрии». Вой тревожных сирен прозвучал в Мирном. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
4: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля пожарного, категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы. Стабильная заработная плата. Денежное довольствие. Льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9, телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru. В магазин «Семейный» требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Услуги автостоянки. Телефон 22-822, 22-822.
0: «Фоксбокс» – грузоперевозки для дома и бизнеса. Переезд или доставка – все организуем за вас. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. В управляющую компанию требуется слесарь-сантехник, электрогазосварщик, официальное трудоустройство, социальный пакет, высокая заработная плата. Звонить 8-914-269-0481, 8-914-269-0481. Ресторан «Зазеркалье» приглашает. Планируйте банкет, юбилей, корпоратив или семейное торжество? Подарите своему празднику красивую атмосферу, вкусные блюда и приятные впечатления. Ресторан «Зазеркалье» проведет ваши мероприятия на высоком уровне, от небольшого семейного праздника до большого торжества. Банкеты, мероприятия, юбилей и торжества – все в «Зазеркалье». Звоните и бронируйте дату. 8-914-252-24-22. 8-914-252-24-22.
4: Агентство аренды. Телефон 234-56. 234-56.
2: Рекламная служба. Радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808. Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

взлететь выше звезд и касаться их голыми пятками. Но все лучшее, что было в нас, глубоко где-то в памяти спрятано. Ты стираешь подошвы кровь, а у

0: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.
1: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

не твое кольцо на моей руке. Все приплыли уже трое в игре. Мы по логике вещей уже не те в этой комнате, в пустоте.

попал не туда и не с той. Как цунами накрывает с головой. Между нами тишина, я оглох. Где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки от твои. Плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные. Что мы делаем, боже мой? Кто же?

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: В Мирном 17 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край». Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске. Медкабинеты в школах Мирнинского района получат современное оборудование. Геолог в ГРЭ принесла Алроса вторую победу в премии «Талантливая женщина в современной индустрии». Вой тревожных сирен прозвучал в Мирном. Теперь подробно. Медицинские кабинеты школ Мирнинского района получат современное оснащение. В 2025 году их передали под управление государственных больниц Мирнинской и Айхальской. Медучреждения теперь самостоятельно набирают персонал для работы в школах. А по этапном оснащении кабинетов на радио «Алмазный край» рассказала начальник отдела медицинского обеспечения администрации района Татьяна Бобровская.
2: Мы начали закупать оборудование для этих медицинских кабинетов школ. Ну, для начала в этом году мы закупаем для них медицинские холодильники для хранения медицинских препаратов и вакцин, которыми будут вакцинироваться ученики.
1: Позднее приобретут оборудование для создания автоматизированных рабочих мест по стандартам, установленным законодательством. Закупки проводят в рамках муниципальной программы развития здравоохранения. Далее. Геологу Алроса Юлии Симоновой вручили награду за победу в 6-й международной премии «Талантливая женщина в современной индустрии». Торжественная церемония награждения состоялась в Москве. Сотрудница и председатель правкома в ГРЭ стала лидером номинации «Лучшая в двух мирах». Номинация новая для женщин, которые успешно совмещают карьеру и материнство. Профессиональная деятельность Юлии Симоновой сочетается с общественной работой и участием в социальных проектах. Она также воспитывает 3 детей и занимается волейболом. Это не первая победа сотрудниц Алроса в премии. Ранее статуэтку номинации «Инноватор года» получала Айгуль Добраневская. Премия «Талантливая женщина в современной индустрии» направлена на признание профессиональных достижений женщин в горнодобывающей, металлургической, химической и энергетической отраслях. В 2026 году на премию поступило 760 заявок от представителей 60 компаний из России, Казахстана, Китая и других стран. Каждая заявка проходит многоэтапную экспертную оценку, а окончательное решение принимает жюри, в состав которого входит более 40 топ-менеджеров ведущих отраслевых компаний. И еще одна новость. В Мирном сработали системы оповещения населения. Самое раннее проигрывание тревоги прозвучало в 10 утра. Тренировки прошли по всей России. Сначала произошел перехват коммуникационных систем по Якутии. После специалисты ЕДДС воспроизвели городское включение сирен. Система оповещения нужна для предупреждения людей об опасности. У меня на этом все. До встречи в эфире.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
1: Вниманию жителей Удачного. В связи с проведением ремонтных работ на канализационно-насосной станции микрорайона Новый Город 10 и 11 октября с полуночи до 5 утра будет отключено холодное и горячее водоснабжение в жилых домах номер 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 34. По вопросам, связанным с отключением, обращаться в АДС по телефону плюс 7 411 36 541 33. В ООО «Новоленская ТЭС» в городе Ленск требуются лаборанты, электромонтеры, мастер высоковольтных испытаний, машинисты топливоподачи, трубопроводчики, слесарь газового оборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
5: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
4: «Алмазный край».

идет. Есть Бог, который все слышит. Есть солнце, что рано встает. У меня есть мечты, что сбываются. Есть цели, к которым иду. Хорошо, что печаль забывается.

0: Здравствуйте. В студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. Медкабинеты в школах Мирнинского района получат современное оборудование. Геолог в ГРЭ принесла Алроса вторую победу в премии «Талантливая женщина в современной индустрии». Вой тревожных сирен прозвучал в Мирном. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
4: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля пожарного, категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы. Стабильная заработная плата. Денежное довольствие. Льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9. Телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru. В магазин семейный требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Услуги автостоянки. Телефон 22-822, 22-822.
0: «Фоксбокс» – грузоперевозки для дома и бизнеса. Переезд или доставка – все организуем за вас. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. В управляющую компанию требуется слесарь-сантехник, электрогазосварщик, официальное трудоустройство, социальный пакет, высокая заработная плата. Звонить 8-914-269-0481, 8-914-269-0481. Ресторан «Зазеркалье» приглашает. Планируйте банкет, юбилей, корпоратив или семейное торжество? Подарите своему празднику красивую атмосферу, вкусные блюда и приятные впечатления. Ресторан «Зазеркалье» проведет ваши мероприятия на высоком уровне, от небольшого семейного праздника до большого торжества. Банкеты, мероприятия, юбилей и торжества – все в «Зазеркалье». Звоните и бронируйте дату. 8-914-252-24-22. 8-914-252-24-22.
4: Агентство аренды. Телефон 234-56. 234-56.
2: Рекламная служба. Радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808. Забери сон!

0: радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271, выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазтах край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тунтунан LFS 77 80 271 свидетельствует. Связь, информационные технологии, да? Он на массовой коммуникации регистрирован надзор Федеральной службы по и клиническую бибирсу.
0: Для слушателей старше 16 лет.

long, but baby, I ain't that nice. Get rich quick, get rich fast.

0: Мирным 18 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске: медкабинеты в школах Мирнинского района получат современное оборудование. Геолог в ГРЭ принесла Алроса вторую победу в премии «Талантливая женщина в современной индустрии». Вой тревожных сирен прозвучал в Мирном. Теперь подробно. Медицинские кабинеты школ Мирнинского района получат современное оснащение. В 2025 году их передали под управление государственных больниц Мирнинской и Айхальской. Медучреждения теперь самостоятельно набирают персонал для работы в школах. А по этапном оснащении кабинетов на радио «Алмазный край» рассказала начальник отдела медицинского обеспечения администрации района Татьяна Бобровская.
3: Мы начали закупать оборудование для этих медицинских кабинетов школ. Ну, для начала в этом году мы закупаем для них медицинские холодильники для хранения медицинских препаратов и вакцин, которыми будут вакцинироваться ученики.
2: Позднее приобретут оборудование для создания автоматизированных рабочих мест по стандартам, установленным законодательством. Закупки проводят в рамках муниципальной программы развития здравоохранения. Далее. Геологу Алроса Юлии Симоновой вручили награду за победу в 6-й международной премии «Талантливая женщина в современной индустрии». Торжественная церемония награждения состоялась в Москве. Сотрудница и председатель правкома в ГРЭ стала лидером номинации «Лучшая в двух мирах». Номинация новая для женщин, которые успешно совмещают карьеру и материнство. Профессиональная деятельность Юлии Симоновой сочетается с общественной работой и участием в социальных проектах. Она также воспитывает 3 детей и занимается волейболом. Это не первая победа сотрудниц Алроса в премии. Ранее статуэтку номинации «Инноватор года» получала Айгуль Добраневская. Премия «Талантливая женщина в современной индустрии» направлена на признание профессиональных достижений женщин в горнодобывающей, металлургической, химической и энергетической отраслях. В 2026 году на премию поступило 760 заявок от представителей 60 компаний из России, Казахстана, Китая и других стран. Каждая заявка проходит многоэтапную экспертную оценку, а окончательное решение принимает жюри, в состав которого входят более 40 топ-менеджеров ведущих отраслевых компаний. И еще одна новость. В Мирном сработали системы оповещения населения. Самое раннее проигрывание тревоги прозвучало в 10 утра. Тренировки прошли по всей России. Сначала произошел перехват коммуникационных систем по Якутии. После специалисты ЕДДС воспроизвели городское включение сирен. Система оповещения нужна для предупреждения людей об опасности. У меня на этом все. До встречи в эфире.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
6: Вниманию жителей Удачного. В связи с проведением ремонтных работ на канализационно-насосной станции микрорайона «Новый город» 10-11 октября с полуночи до 5 утра будет отключено холодное и горячее водоснабжение в жилых домах номер 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 34. По вопросам, связанным с отключением, обращаться в АДС по телефону плюс 7 411 36 541 33. В ООО «Новоленская ТЭС» в городе Ленск требуются лаборанты, электромонтеры, мастер высоковольтных испытаний, машинисты топливоподачи, трубопроводчики, слесарь газового оборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
1: «Алмазный край». Радио без границ. «Алмазный край». Радио.

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. Медкабинеты в школах Мирнинского района получат современное оборудование. Геолог в ГРЭ принесла Алроса вторую победу в премии «Талантливая женщина в современной индустрии». Вой тревожных сирен прозвучал в Мирном. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде.
4: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуются на вакантные должности. Пожарный, водитель автомобиля, пожарного, категория Б, С. Граждан Российской Федерации, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Федеральной противопожарной службы. Социальные гарантии при прохождении службы. Стабильная заработная плата. Денежное довольствие. Льготная пенсия по выслуге лет через 12,5 лет календарной службы при наличии службы в вооруженных силах Российской Федерации. Ежегодный льготный проезд в пределах Российской Федерации, в том числе на одного члена семьи. Бесплатное медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение. Обязательное государственное страхование здоровья за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Возможность получить высшее образование в вузах МЧС России. При соответствующей выслуге возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Республика Саха-Якутия, город Мирный, Ленинградский проспект, дом 9. Телефон 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-12-508-424. Электронная почта mcs.ofps3@mail.ru. В магазин семейный требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-95-00, 8-914-251-95-00 или к администрации магазина. Услуги автостоянки. Телефон 22-822, 22-822.
0: Фоксбокс. Грузоперевозки для дома и бизнеса. Переезд или доставка – все организуем за вас. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. В управляющую компанию требуется слесарь-сантехник, электрогазосварщик, официальное трудоустройство, социальный пакет, высокая заработная плата. Звонить 8-914-269-0481, 8-914-269-0481. Ресторан «Зазеркалье» приглашает. Планируйте банкет, юбилей, корпоратив или семейное торжество? Подарите своему празднику красивую атмосферу, вкусные блюда и приятные впечатления. Ресторан «Зазеркалье» проведет ваши мероприятия на высоком уровне, от небольшого семейного праздника до большого торжества. Банкеты, мероприятия, юбилей и торжества – все в «Зазеркалье». Звоните и бронируйте дату. 8-914-252-24-22. 8-914-252-24-22.
4: Агентство аренды. Телефон 234-56. 234-56.
5: Рекламная служба. Радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: Слушать радио теперь еще удобнее. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

Говорили никогда. Слова так сбивают с толку. Ходили навсегда. Оказалось, что не на

зима никак не отогрюсь. Ты пропустишь каждый мой звонок. Прости, что разбиваю сердце, и я бы поступил иначе, если мог. Вина всему неуемный характер. Легче выходить, чтобы искать вины. И мне, возможно, думать хватит.

побьем всю посуду. Я выражения стесняться не буду. Голос сорвешься, бесславно в простуду. Но нам не сбежать отсюда. Снова притянет как магнит, и разговор снова позабыть. Буду опять я наслаждаться видом твоим. Говорили.

0: Я заплету тебе косы, куплю мартини и розы. У нас не будет розы.
1: В Мирном 19 часов. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске: медкабинеты в школах Мирнинского района получат современное оборудование. Геолог в ГРЭ принесла Алроса вторую победу в премии «Талантливая женщина в современной индустрии». Вой тревожных сирен прозвучал в Мирном. Теперь подробно. Медицинские кабинеты школ Мирнинского района получат современное оснащение. В 2025 году их передали под управление государственных больниц Мирнинской и Айхальской. Медучреждения теперь самостоятельно набирают персонал для работы в школах. А поэтапном оснащении кабинетов на радио «Алмазный край» рассказала начальник отдела медицинского обеспечения администрации района Татьяна Бобровская.
3: Мы начали закупать оборудование для этих медицинских кабинетов школ. Ну, для начала в этом году мы закупаем для них медицинские холодильники для хранения медицинских препаратов и вакцин, которыми будут вакцинироваться ученики.
2: Позднее приобретут оборудование для создания автоматизированных рабочих мест по стандартам, установленным законодательством. Закупки проводят в рамках муниципальной программы развития здравоохранения. Далее. Геологу Алроса Юлии Симоновой вручили награду за победу в 6-й международной премии «Талантливая женщина в современной индустрии». Торжественная церемония награждения состоялась в Москве. Сотрудница и председатель правкома в ГРЭ стала лидером номинации «Лучшая в двух мирах». Номинация новая для женщин, которые успешно совмещают карьеру и материнство. Профессиональная деятельность Юлии Симоновой сочетается с общественной работой и участием в социальных проектах. Она также воспитывает 3 детей и занимается волейболом. Это не первая победа сотрудниц Алроса в премии. Ранее статуэтку номинации «Инноватор года» получала Айгуль Добраневская. Премия «Талантливая женщина в современной индустрии» направлена на признание профессиональных достижений женщин в горнодобывающей, металлургической, химической и энергетической отраслях. В 2026 году на премию поступило 760 заявок от представителей 60 компаний из России, Казахстана, Китая и других стран. Каждая заявка проходит многоэтапную экспертную оценку, а окончательное решение принимает жюри, в состав которого входит более 40 топ-менеджеров ведущих отраслевых компаний. И еще одна новость. В Мирном сработали системы оповещения населения. Самое раннее проигрывание тревоги прозвучало в 10 утра. Тренировки прошли по всей России. Сначала произошел перехват коммуникационных систем по Якутии. После специалисты ЕДДС воспроизвели городское включение сирен. Система оповещения нужна для предупреждения людей об опасности. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Алмазный край. Айхал 101.9 FM.

Я смотрю на восход. Поезд ушел на восток. Я под откос, стрелка упала за сто. Я за тобой по песку, свои стопы, следы твоих стоп. И это мои чувства в приторных рифмах. Но мое сердце в них застряло, как корабль на рифах. Где-то между черно-белых клавиш и гитарных рифов. Где-то между этажами в застрявших лифтах. Так звучат мои чувства к тебе. Громкий припев плюс банальный куплет. Я на тебе. И ветер туда мне принес твой смех. Здесь ночью идет снег. Ты в моем сердце и в нем нет свободных мест. Старт с вершины Эвереста, спецрейс. В плеере погромче музло. Я отрываюсь от земли, я иду на взлет.

курсом, по взлетам, по трассам, сквозь препятствия, сквозь время и пространство, на летней резине, по лютой зиме, хоть подземное царство, хоть за 3-9 земель. Все просто, без лишних, наш остров не дышит, 300 входящих, но мы в бесшумном режиме. Сейчас они не нужны мне, яркий сюжет на титрах уснем. Это важней и значит рискнем, чем ответит мир на наш дерзкий вызов. Наивно по-детски, и пусть в этом нет смысла, но ты вдохновляешь даже на смерть. Ты так прекрасно, больно смотреть, и пусть все против нас, и в нашу пользу расклад.

0: «Алмазный край».
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Афиша. Программа о культурно-спортивных мероприятиях Алмазного региона. Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и я расскажу, как приятно с пользой провести эти выходные. 10 октября в поселке Чернышевский состоится открытый районный турнир по настольному теннису «Алмазная ракетка». К участию приглашаются спортсмены Республики Саха-Якутия, изъявившие желание побороться за победу в личном и командном зачете. Турнир пройдет в здании физкультурно-оздоровительного комплекса «Каскад» по адресу улица Гидростроителей, дом 2. Начало соревнований в 10 утра. В этот же день только в Айхале пройдет мастер-класс по изготовлению магнитика из натурального спила дерева. Приходите во Дворец культуры «Северное сияние». Вас будут ждать в 11-м кабинете в 15 часов. Переносимся в поселок Алмазный. 10 октября в спортзале «Молодежный» день открытых дверей. Давно мечтаете привить ребенку любовь к спорту или сами ищете идеальное место для тренировок и перезагрузки? Приходите. В этот день вход абсолютно свободный. А участие во всех мастер-классах бесплатное. Начало в 2 часа дня. Вечером 10 октября в «Северном сиянии» намечается дискотека «Школьный движ». Домашка подождет. Единственный урок – это танцы. Начало в 19 часов. Ищите необычный, активный и познавательный досуг для школьников? Дворец культуры «Алмаз» приглашает ваших ребят на мультимедийное шпионское приключение. 10 октября вместо обычного урока – настоящее спецзадание. Ребятам предстоит пройти испытание, разгадать хитроумные шифры и собрать секретный код. Это отличный способ проверить логику, научиться работать в команде и получить море эмоций. Ну и, конечно, функционируют музеи, библиотеки, бассейны и многое другое. Было бы желание, а досуг завсегда найдется. На этом все. Отличных выходных!

0: В мирном 20 часов.
1: Радио «Алмазный край». Ленск, 105 FM. «Алмазный край». Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном ЛФС Тонсетаон и Кюсетон Бирнимеда свидетельствует. Себя с информационной технологией он на массовой коммуникации надзор Федеральной службы и клиническую бибирсел, то сумею себе кислород.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
3: Радио «Алмазный край». Мирный 102.4 FM.

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
1: В Мирном 21 час.
0: Радио «Алмазный край». Мирный 102.4 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11. Культ спорттовары.
2: Вы слушаете

0: слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.
1: В Мирном 22 часа.
0: Радио «Алмазный край». Удачный 102.3 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, культ, спорт, товары.

не смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей. Она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

радости, чем называть ее по имени. Ей было где-то 36, когда он очень тихо помер. Ей даже не пришлось успеть в последний раз набрать его несложный номер.

0: Алмазный край. Радио без границ.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: В Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазтах край радиостанция. Массовая и генерация средств регистрации Тунтуном ЛФС Тунсетте ООН и Кюсе Тунбирный медах свидетельствует. Связь информационных технологий ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР Регистрация Федеральной службы и Кюсе Тунбирный медах свидетельствует.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, культ, спорттовары.

теплый плед, прижать к плечу и отключить инет, и потеряться в этой пустоте, в этой темноте, в твоей красоте. Глаза в глаза, к носу нос, сквозь электричество пальцев касаться волос, дышать одним воздухом.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.
2: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

«Алмазный край». Радио без границ. В «Алмазной столице» полночь. Радио «Алмазный край». Мирный 102.4 FM.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: рады звезд.
1: В мирном час.
2: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
3: Алмазтах край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсет ООН и Кюсет Тон Бирный Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР и Гелегар надзор Федеральной службы и Кетлинча Субебир Сыл Тавсунюсюбекисунюгар Бирагапит.
2: Для слушателей старше 16 лет.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.
2: Est-ce un Baghdadi? Je ne l'ai jamais vu ici. Serait-ce un prétendant pour la princesse?

0: в Мирном 2.
1: Радио «Алмазный край». Ленск, 105 FM.

где все точки над «и», где жизнь — это краткий постскриптум у той самой черты, где Бог его знает, что дальше я в глаза пустоты.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.
2: Wasn't ready to fall, oh this ain't like me. I wanna know, in the rush of the lights.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: в Мирном. 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и федеральная средства регистрации. Тунтуном ЛФС-тун-сет-те-а-он и кюсет-тун мирный медах свидетельствует. Себя с информационной технологией. Он массовой коммуникации регистрации. Федеральная служба и клиническую бирсу.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: безлюдный.
1: В Мирном 5 часов.
2: Алмазный край. Радио без границ. Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

«Алмазный край». Радио без границ. One, two, three.

0: большом.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: В Мирном 7 часов.
1: Утро добрым бывает. Алмазный край. Радио без границ.

знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего, только в следующей жизни.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.
1: Когда ты все забудешь, тебе точно станет легче. Любовь-то, ну...

0: в Мирном. 8 часов.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единственное средство регистрации Тантуном ЛФС-Тонсет-ТАОН и КЮСЕ-Тон Бирный Медах свидетельствует. Связь, информационные технологии, да? Он массовой коммуникации Лорейгер надзор Федеральной службы и Клинический Бирный Сыл, Тосуню Себе Кисунюгар Бирга Пит.
1: Для слушателей старше 16 лет.
3: «Алмазный край».
0: Только хорошее настроение.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: В Мирном 9 часов.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.